Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории «Д». Телефон 8 843 590 02 97.
2: Сәлем, Фәрид.
3: Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китаннан.
3: Нишек?
2: Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
3: Қиматтыру?
2: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
4: Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрде. 1-2 октябр Туймазы Родина мәдәният йұрты. 4-5-6 октябр Әлмәт Нефтче мәдәният йұрты. 7-8-9-10 октябр Түбән Кама ДНТ. 21-нен алып 30 октябрға қадар Яршалы энергетик мәдәният йұрты. Билетлар сатуда.
5: Ешіклеу 6 плюс.
6: Шахар шоу-шоуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасындан ибары 2-3 күн ял сізге яңадан күш қуат істей, сихат бере. Шифалы минераль сулар, профессионал процедуралар, заман часпа комплекста сізіні шиксіз ял кіті. Толырақ мәлімет 8-800-269-23 телефон аша.
7: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
8: Айдар Рақипов, Айдар Рақипов, Айдар Рақипов. Зур концерт блен сізге келе. 22 октябрь Мүслим, 24 Түбән Кама, 29 Опас, 6 ноябрь Петреш, 19 Кама Тамағы, 23 Орша, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Бойлар Сабаса, 27 ноябрь Шемерден, 1 декабрь Болтаж, 4 Қолзан Пирамида, 23 декабрь Йоршалла.
9: Ящиклява 6 плюс, 2020.
10: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
11: Жоопылығы шекленген жамғияты.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
12: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
13: 2026 ел, еш шиклеу 6 плюс.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Вильдан Абраров.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Нихаят, нихаят, хантоган бурклат, нихаят. Ты страда бездан узенчаликле таушь язы ландыш бахалы, куптен тетельган, нихаят. Программа с Белен Козанда. 20 октября Чулпан Медени Узяге. Бошлана 19 сағатте. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда.
5: Диалог авто. Үстемә файдаға ау сезонын аша. Бары тик бу айдағына бізнің автосалонларда тынит автомобильләренең барлық модельләренә 24%-ка кадәр ұтышлы бәяләр. Диалог автода. Утушлы бәяләргә ау башлана.
6: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
7: Ак Барс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Ак Барс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Ак Барс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
6: Сливки и лояльность программы сакхаларында. Реклама. ПАО «Ак Барс Банк». РФ «Узяк Банк» и 2012 года 12 августа на 2090 номер лицензии. Тулырак мәгълүмәт Ак Барс на тару сайтында.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
11: Давлян. Бердән бер опытланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
6: Ящикләү 6+2026 ел.
12: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
13: Рестем Асадуллин. Тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь Чулпан мәдәният үзәге. Орчада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
14: Яңа җыр радио тапшыруының иганәчесе Knauf. Төзелү бизәү материалларын җитештерүче компания.
15: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов.

0: удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.
2: Also, һәм Азат Фазлыевлар.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Часто мошенники звонят от лица Центробанка и требуют быстрых действий с деньгами. Помните, сотрудники Банка России не обзванивают граждан.
3: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
4: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
5: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
7: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Сөмбел Билалова.

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішіттім.
2: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
1: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Юқла инді, диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар, өзімде шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек һәм іш пішмақ аларға бола. Диалог авто, хавейл һәм Чанганның рәсми дилері. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Козан коды 843. Эйде ашык! Шалтырат! Акция сатуда машиналар болғанда ғамалды агерты түгел.
3: Килеп жите! Нәрсе жите! Элмира Гилфанова белән Рафил Жәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп жите!
4: Вау! Кайша!
3: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18-30-да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
5: Концертны оештыручы ООО «Билетлар» Бограян 222-160-007-39-39. Казан, Татарстан, Рама, 18-нче йорт, 2026 ел. Ящик ПВ 6+.
6: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
7: Их ты бар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
9: Ишетесезме? Жей тоже.

0: біздің шәһәрде. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама ДНТ. 21-нән алып 30 октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Ящикләү 6+.
1: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23.

0: Этне 98.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Душембе ауыр күн дейбіз. Әкешін жеңіл гіне, рәхәт гіне айтып өткәрілгенлер сақым ашаулай. Бар үшілеріні шетке қойып, радиолғы шығызына 91.5-ке келіп, сәхнәдәшіні тыңлағыз.
7: Яшекләбі 12+.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: Зәрилә Хәсәншина, юк эзмә өметең, җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Сазы 105.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: В АТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: Булгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
5: 2026 ел, яшикләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Илгәрәй, кайда син? Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляют общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
3: Сахнадаш! Болгар радиосында. Тиздән.
4: Яш чикләве 12+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Илзирә. Тормыш яратканны ярата. Җыр ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Радиосында реклама.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
2: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время. Безнензаман». Условия участия на сайте

0: Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в котором мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о 14-м международном фестивале еврейской музыки, который состоялся в Казани. Это событие уже который год объединяет ценителей живой музыки, культурного диалога и настоящей этнической атмосферы. Фестиваль еврейской музыки проходит в столице Татарстана с 2012 года. На мероприятии традиционно представляют еврейские народные песни, клезмерскую музыку, современные авторские сочинения и эстрадные произведения. В этом году еврейская национально-культурная автономия отмечает 25-летний юбилей. Эта дата символизирует не только пройденный путь, но и многолетнюю системную работу по сохранению культурного наследия, развитию просветительских и творческих инициатив. Об этом нам рассказал руководитель национально-культурной автономии евреев Татарстана Аркадий Плискин.
2: Организатором этой автономии был Михаил Скоблеонок, а мы продолжаем его дело. К нам приехали гости из разных городов России, из Москвы, Екатеринбург, Ульяновск, ну и из Казани, конечно, и другие.
1: Аркадий Плискин поделился с нами историей создания фестиваля еврейской музыки.
2: Вообще история фестиваля, она интересная. Михаил Скоблеонок много лет назад, он был в Одессе. И в Одессе в этот день как раз они проходили по улице и играла еврейская музыка. И его как-то это сильно зацепило, и он говорит, а почему не сделать у нас? И вот, по сути, получается, у нас одни в Казани, во всей России только мы проводим вот этот фестиваль еврейской музыки. Так ежегодно. Фестиваль проходит, безусловно, благодаря поддержке правительства Республики Татарстан и спонсорам, которые помогают, также принимают участие в подготовке этого фестиваля.
1: Также он рассказал о том, как шла подготовка к фестивалю в этом году.
2: У нас где-то 60 человек участников, а гостей в прошлом году было 4 тысячи, мы посчитали, позапрошлым было около 5 тысяч человек. Я вам скажу, что готовились к фестивалю, мы начали в марте месяце. Важный результат, понимаете, подготовка – это та сторона, которую никто не знает и не видит. А важный результат, чтобы людям было весело и интересно, чтобы с удовольствием, чтобы на будущий год пришло еще больше людей. Мы надеемся и на будущий год. Получается, на следующий год это уже будет 15-й фестиваль.

0: и он уже будет какой-то юбилейный.
1: Фестиваль открылся ярким театрализованным прологом, объединяющим мотивы многонационального Татарстана и еврейской музыкальной культуры. В этом году концепция фестиваля была посвящена юбилею еврейской автономии. Также на сцене выступили музыканты и танцоры разных народов мира. Для гостей праздника были организованы выступления клезмерских ансамблей, танцевальные мастер-классы, авторские проекты, а также розыгрыши призов от партнеров. Особое место в программе занял блок, посвященный танцевальной традиции. Гости освоили базовые движения еврейских танцев на специальном занятии. На открытии фестиваля приняли участие главный раввин Татарстана и Казани Ицхак Горелик, директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров, руководитель исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана Ринат Валиуллин, вице-президент Федеральной национально-культурной еврейской автономии Игорь Дабакаров и многие другие. С приветственным словом гостям и участникам обратился руководитель исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана Ринат Валиуллин. Он подчеркнул, что фестиваль давно стал знаковым событием в культурной жизни столицы и пользуется заслуженной любовью горожан. Еврейская автономия является одной из самых активных организаций в нашей ассамблее, которая объединяет 39 национально-культурных объединений. В нашей республике в мире, согласии и дружбе проживает 175 народов. И этим в том числе славится Татарстан, как и вся наша многонациональная Россия. Еврейская община – одна из самых деятельных. С 1915 года у нас работает синагога, еврейский детский сад, еврейская школа с этнокультурным компонентом. Это огромная работа, и это ваша работа. Мы дорожим нашей дружбой и многообразием, и очень надеемся, что так будет и впредь, поздравил участников фестиваля Ринат Валиуллин. Программа продолжилась камерными концертами и открытыми джем-сейшенами, где артисты импровизировали вместе с публикой. Завершился фестиваль большим финальным флешмобом. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. До новых встреч! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Куплен для Татарстана.

0: Торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 02 97.
2: Сәлем, Фәрид.
3: Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китанна.
3: Ишек.
2: Татар автопад бордурында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
3: Қиматтыру.
2: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автопад бор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автопад бор. Тулырап 8-937-293-45-65.
4: Рустем Асадуллин. Тамашачысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: тұтып болмай. 1 октябрь. Уникс. 19 сағатта. Мақсус қонақтар Фәузия Калимуллина һәм Шакур. Ешіклеп алты білім. Сенің пульсың нешек? Дұрыс түгел. Ол тағында юғарырақ боларға тиеш. Уникс-ка кел. Билетлар сатуда.
1: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
2: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пияларгамы?
4: Алтын кул.
3: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Йоңа жер радио топшыруының иғанашесі «Кнауф». Түзілу безеу материалларын жетіштіруші компания.
6: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
7: Болгар радиусы рекламы хизмета телефона 570-50-95.
8: Лилияна Ирназарова.

0: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8 93 93 96 90 91.
2: Дамир, узіне чанган машинасы.

0: Бүтәше концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябр Қазан Уникс.
1: 23 сентябр 15 сағат 30 минутта Айболит медицина үзәгінің сәлеметлікке бағышланған тапшыруын тыңлай аласыз. Студияда Айболит медицина үзәгі табибы эндоскопия білгіші Сабитов Ояз Әнисулы. Білішмелер үшін Қазандағы телефон 843-255-41-41. Бұлға радиосы тыңлаушылары үшін 2026 елінің 31 октябріне қадар ФГДС һәм колоноскопия тікшірінуіне 1000 сумлық тошлама ясала.
2: Я ж талантлы жырчы Алмаз Латыпов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан 5 октябрь Шулпан мәдәният үзәгә. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
3: О, кассир.ру да менә билетны кратер. Казан тасыгран бер чигә кокаен. Изен тигез 584 584 584 94.
4: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
5: Прорвемся.
4: Грязное стекло и фары?
5: Ерунда.
4: Гололед?
5: Выкрутимся.
6: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
1: Прорвемся.
0: Грязное стекло и фары?
1: Ерунда.
0: Гололед?
1: Выкрутимся.
2: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2 через 2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
4: Они вас будут пугать, торопить, говорить, что вас только что хотели взломать, а в конце обязательно прозвучит

0: Надо срочно спасти деньги и перевести их на безопасный счет.
1: Немедленно положите трубку, потому что никаких безопасных или защищенных счетов для спасения денег от мошенников не существует. Это одна из самых популярных схем обмана.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.